начинает двадцать семь, четыре, три, два, один и 27. Восемнадцать секунд на 31.

0: Lezione 31.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, русские люди, синие и верди. Улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусства. Жил недолго.
3: Связи между Италией и СССР.
4: Я хочу рассказать почему. Почему мне понравился этот город?
5: Город.
4: Нравится ли мне Москва? Я хочу рассказать. Много парков и... Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше было
5: 17 метров.
4: А сейчас 60.
3: Вы раньше были такими, широкими, как сейчас. Например, Горького. Улица Горького. Но не все улицы Москвы ранят. Но не все улицы Москвы ранят.